Пресвященнейшего и блаженнейшего патриарха нашего Святослава и Пресвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира и за Бога любевого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христиаку.

0: славу воссылали Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и повсякчас, и на веки веки.
1: Аминь.

Боже, Спасителю наш, упование всех кинцев земли, и тех, что на море далеко, и милостивый, будь милостивым, владыку до реки в наших, и помилуй нас. О милостивый, людинолюбный Бог, если Тобі славу воссилаем, Отцу и Сину, и Святому.

Засвятишо Саискорхерея и заблаженнишо патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречитель